Слава Богу, сейчас все системы либо готовы приводить независимо от экспертов, либо приготовили не включают, просто-напросто поставили какие-то ключевые, потому что в голосовании позволили выступить из этих позорных ситуаций.